кошка мне об ноги трется. А когда засвистит, не могу сдержать слез. Этот свист у нас песней зовется. Мой питомец сидит под замком. Мой питомец ни с кем не знаком.

нас на наркотики. Мой питомец меня понимает. Вы бы видели, как он кивает.